0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Медицина – это не услуга, это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
5: Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Южноуралец едва не погиб из-за кавофильтра, который имплантировали в ногу от тромбоза. Устройство под давлением крови попало в сердце, а тромбы переместились в легкое. Мужчину экстренно доставили из Челябинской городской больницы номер 8 в областную больницу. Там выяснилось, что жесткие структуры фильтра перфорировали правое предсердие, срезали часть створки трехстворчатого клапана и проткнули две другие, что привело к его тяжелой недостаточности. Смещение также вызвало тромбоэмболию. Тромб закупорил ветви легочной артерии. Хотя такие случаи известны в медицине, челябинские врачи встретились с этим впервые. Эндоваскулярное извлечение было рискованным, поэтому провели открытую операцию. Удалили фильтр и тромб, ушили отверстие, а также реконструировали створки клапана. Сейчас пациент хорошо себя чувствует, плавает в бассейне, проходит 7000 шагов в день. Одышка не беспокоит. Наблюдения продолжаются по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». В Аргаяшском районе двух фермеров привлекли к ответственности за превышение остаточного количества пестицидов в рапсе, которое могло вызвать массовую гибель пчел. После мора пчел в начале июля провели проверку. Из 24 проб почва, рапс и пшеница в 9 образцах рапса обнаружили пестициды. В одном высокоопасный фипронил, в 8 малоопасные. И значительное предостережение выдали трем фермерам, но дела по статье о нарушении правил обращения с пестицидами возбудили против двоих. Один использовал препарат «Монарх», у другого превышен фипронил. 27 августа виновным вынесли предупреждение. В Мясе открылась новая площадка машиностроительного завода по выпуску спецтехники. Производство занимает 3 гектара, цеха более 4000 квадратных метров. Здесь полный цикл – отрезки металла до испытаний готовых машин. Мощность сборки – до 50 автоцистерн ежемесячно. Оборудование закуплено на льготный заем Фонда развития промышленности Челябинской области. Это около 70 миллионов рублей. Собственные вложения предприятия – более 18 миллионов. Завод также участвует в федеральном проекте «Производительность труда», внедрив бережливое производство с первого дня. Продукция идет в нефтегазовую, строительную и коммунальную отрасли. В фонде подчеркнули, что это пример эффективного сочетания финансовой и консультационной господдержки даже в сложных экономических условиях. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

I've been gone.

0: Доброе утро, дорогие друзья! С вами у микрофона Соня Дегтярева. Просыпаемся в эту пятницу вместе, заряжаемся отличным настроением. При необходимости выходим на улицу из-под теплого одеяла. Сегодня бодрящее, освежающее утро. Так что, дорогие друзья, ловим последние деньки уходящего лета вместе. Ну и, конечно же, под музыку высшей пробы.
1: Мировой бестселлер на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕМ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: С добрым утром, дорогие друзья! Совсем скоро мы с вами отправимся в Лаос в нашем проекте «Рандеву». Ну а прямо сейчас скажу несколько слов о погоде за окнами в Челябинске к этому часу. Сейчас в городе 8 градусов выше нуля. В течение дня столбики термометров поднимутся до 15 градусов. Нас ждет солнечная погода без осадков. Вот такой замечательный день у нас сегодня с вами будет, поэтому ловим теплые солнечные лучики, дорогие друзья. Конечно же, надеваем на себя прекрасное настроение, улыбки и идем радовать этот мир.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790 94 91.

0: «Рандеву». «Рандеву» на «Радио 100». Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Бывалые путешественники считают Лаос сосредоточием едва ли не самых красивых мест во всей Азии, а уж в Юго-Восточной наверняка. А лаосцев одними из самых добродушных и гостеприимных людей на планете. Местные жители говорят, что для счастья им нужны всего лишь три составляющих – Будда, рис и манго. По мнению лаосцев, есть только один момент здесь и сейчас, так зачем переживать по пустякам? Столица Лаоса – Вьентиан. Это чуть ли не единственная столица в мире, являющаяся пограничным пунктом. Вьентиан стоит на реке Меконг, другой берег которой является территорией Таиланда. Город немаленький, в нем проживает каждый седьмой гражданин Лаоса. Обилие красных флагов, кумачевый стяг с серпом и молотом, официальный символ правящей с 1975 года Народно-революционной партии, и русская речь сопровождают наших туристов с первых шагов по лаосской земле. На русском говорит чуть ли не каждый второй взрослый. Своеобразный центр Вьентиана – Тхатлуанг, Великая ступа, позолоченное сооружение, наиболее значимый архитектурный памятник лаосской столицы, религиозное строение и национальный символ страны. Рядом знаменитый монумент короля Сетхатхирата, к которому лаосцы приходят для того, чтобы выразить свое почтение духу владыки, успешно защищавшего свою страну от посягательств жадных соседей. И, конечно же, арка Патусай, врата победы. Она воздвигнута в середине прошлого века и посвящена борцам за независимость страны от Франции. Вечер – лучшее время для того, чтобы отправиться на столичную набережную. Закаты на берегу Меконга невероятно красивы. А с наступлением темноты можно побродить по ночному рынку. Там же распробовать всю экзотику местной кухни. В Лаосе нет морей, но есть мирового класса курорт. Так что обязательно стоит запланировать поездку в Луанг-Пхабанг. Достопримечательности в Луанг-Пхабанге с избытком. Одних храмов здесь более 30. А еще есть Королевский дворец, в котором находится Национальный музей, священный холм Пхуси, Золотой монастырь, водопад Куангси и пещеры Пак-У. В эти пещеры жители окрестных деревень приносили статуи Будды, которым по разным причинам не нашлось места в доме или храме. И теперь порядка 4000 Будд молча взирают на воды Меконга. Настоящий рай на земле – это лаосская провинция Салаван, край потрясающих по красоте гор, водопадов и маленьких деревень, в которых всегда рады туристам. По мнению путешественников, Лаос – это настоящая машина времени.

7 часов 49 минут в Челябинске, дорогие друзья. Продолжаем встречать это замечательное пятничное утро вместе. Я, Соня Дегтярева, желаю вам прекрасного солнечного дня. Пусть сегодня все дела ладятся, все дается легко. Ну и, конечно, день будет приятным и комфортным. Прямо сейчас для нас свою композицию «I Don't Care» исполнят Эд Ширан и Джастин Бибер, а в завершении часа у нас Тейлор Свифт и Нора Джонс. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На ледовой арене «Трактор» в Челябинске прошел фестиваль-выставка-форум «Мой Челябинск». В деловой программе «Пленарная секция. Встречаем культурную столицу 2027» с участием региональных министерств. Информационным партнером выступил агрегатор «Челгид», который организовал интерактивную зону, приложение, афиша событий, беспроигрышная лотерея с мерчем, промокодами и билетами. На выставке были представлены автомобильные, агропромышленные, строительный и IT-секторы с VR-зонами. Также работала площадка медицинской профилактики, консультация дерматолога, проверка сахара и холестерина и зона музея-заповедника «Аркаим» с мастер-классами и экскурсиями. В Кунашакском округе утверждены новые правила размещения вывесок и указателей. Местные депутаты внесли изменения в правила благоустройства, введя дизайн-код. Это регламент внешнего вида фасадных конструкций. Отдельный документ по информационным конструкциям планируется утвердить позже. Нововведения призваны устранить визуальный хаос и сохранить облик сел. Теперь все конструкции нужно согласовывать с отделом архитектуры. Требования: вывески крепятся параллельно фасаду над входом, одна на здание. Подсветка только белая, бегущие строки и экраны на жилых домах запрещены. Для уже установленных вывесок действует переходный период. Подобные дизайн-коды в этом году вводятся и в других муниципалитетах Челябинской области. Дом юношеского технического творчества Челябинской области примет более 7700 школьников. Все филиалы готовы к старту занятий. В этом году добавились 10 педагогов и новые направления. Энерголаборатория и электротехника в Южноуральске. Курсы по искусственному интеллекту в Сапке. Умный дом в Челябинске. Закуплено современное оборудование, квадрокоптер и комплекс iCar для изучения нейросетей. По словам директора Владислава Халамова, центр готовит кадры для промышленности, а родителям он советует не покупать дорогие гаджеты, а позволить детям собрать их самим. На Южном Урале работают 12 центров цифрового образования и 11 технопарков, где занимаются свыше 60 тысяч школьников. Запись на оставшиеся места продолжается. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Фил Коллинз, Another Day in Paradise, только что в эфире Радио 100. Дорогие друзья, в Челябинске 8 часов 16 минут. Давайте не будем забывать, что самое прекрасное место — это, конечно же, планета Земля, а самое прекрасное время — это то, которое мы сейчас с вами проживаем. Так что давайте на этой прекрасной ноте продолжим наше пятничное утро. Прямо сейчас нас с вами ждет кавер «Виль», а в нем композиция «The Lady in Red». Пусть ваше утро будет таким же приятным, таким же спокойным, таким же легким, как эта песня, дорогие друзья.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Netflix презентовал еще один тизер продолжения «Однажды в Голливуде», и Коллидер составил список триллеров с лучшим сюжетом. Netflix представил тизер продолжения «Однажды в Голливуде» и заодно раскрыл новое название фильма «Новые злоключения Клиффа Бута». Ранее проект назывался «Приключения Клиффа Бута». К роли каскадера из оригинального фильма вернулся Брэд Питт, а режиссером на этот раз выступил Дэвид Финчер. Действие развернется в 1977 году, спустя несколько лет после событий первой картины. Клифф Бут сменит профессию и станет голливудским решалой, человеком, который помогает звездам и другим влиятельным людям индустрии разбираться с неприятностями. Сценарий написал Квентин Тарантино, снявший оригинальный фильм. Вместе с Питтом в картине сыграют Яхья Абдул, Матин II, Элизабет Дебики, Скотт Каан и Карла Гуджина. Новые злоключения Клиффа Бута сначала выйдут в кинотеатрах. Мировая премьера состоится 25 ноября в формате IMAX, а 23 декабря фильм станет доступен на Netflix.
0: Exclusive News.
1: Издание Collider составило топ-10 триллеров с наиболее интригующим сюжетом. Для того, чтобы триллер стал по-настоящему легендарным, существует длинный список требований – от сильного чувства напряжения до запоминающейся режиссуры. Однако не менее важен, а возможно даже более важен, чем все эти элементы – сюжет, заявляют составители списка. Первое место занял фильм, давно ставший классикой кинематографа «Психо» 1960 года Альфреда Хичкока. На втором месте расположился «Рай и ад» 1963 года Акиры Куросавы. Третье место занял еще один фильм Хичкока «Окно во двор». Далее идут «Паразиты», «Матрица», «Крепкий орешек», «Терминатор», «Молчание ягнят», «Олдбой» и «Семь».
0: Exclusive News на Радио 100.

8 часов 44 минуты в Челябинске. Дорогие друзья, с вами у микрофона Соня Дегтярева. Мы с вами вместе встречаем эту прекрасную еще летнюю пятницу. Я желаю вам хорошего настроения, легкого дня. Пусть сегодня все получается. Ну и, конечно, желаю вам проводить время в приятной компании Радио 100. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Дорогие друзья, завершаем очередной музыкальный час в Челябинске 8 часов 58 минут. Напомню, что сегодня на календаре пятница, 28 августа. Неважно, начали вы сегодня свой рабочий день, или, может быть, уже закончили, или вы в отпуске, может быть, просто отдыхаете. В любом случае, пусть этот день проходит легко и удачно, ну и, конечно, с музыкой 100% комфорта.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Минобороны подготовила проект приказа, расширяющий перечень сведений, которые военкоматы смогут запрашивать о призывниках и их родственниках. Госорганы и частные компании обяжут безвозмездно передавать данные по первому запросу о счетах, доходах, долгах, судимостях, ДТП, участии в партиях, браке и загранпаспорте. Медики должны будут раскрывать диагнозы от психических расстройств и наркозависимости до туберкулеза, ВИЧ и гепатита. Информацию планируется собирать не только на самого военнообязанного, но и на его близких – супругу, детей, родителей, братьев и сестер. Дональд Трамп заявил, что Россия не станет атаковать территорию НАТО, ссылаясь на успешные переговоры с Владимиром Путиным. Президент США также отметил эффективные контакты между директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом и главой службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, которые встречаются раз в полгода или год. Трамп не видит необходимости в новых санкциях против Москвы, так как Россия ведет себя конструктивно, в том числе в ситуации вокруг Армузского пролива. Экспорт молочной продукции из Российской Федерации по итогам 2026 года вырастет на 8-10% в натуральном выражении и примерно на 20% в денежном. Такой прогноз ТАСС на форуме «Технопром-2026» дал глава «Союз молока» Артем Белов. Он отметил, что текущая динамика сохранится до конца года. Стоимость экспортированной продукции в 2025 году превысила 500 миллионов долларов, и примерно каждый 20-й литр произведенного в России молока уходит за рубеж. 85% поставок приходится на постсоветские страны, 15% на дальнее зарубежье. Основной потенциал Белов связывает с этими рынками, в частности с Алжиром, вторым по объемам импортером молочной продукции после Китая. Создатели смешариков начали подготовку к 25-летнему юбилею. Празднование годовщины анимационного бренда запланировано на 2028 год. Уже этой осенью творческая команда соберется для разработки детальной стратегии, сообщила генеральный директор группы компаний «Рики» Юлия Немчина. По ее словам, зрители ждут яркие и неординарные проекты. Ряд задумок авторы уже обсудили со своими ключевыми партнерами. Кроме того, готовятся новые крупные коллаборации смешариков. Однако подробности пока держатся в строжайшем секрете.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: We love you, Willie. Rest in peace.
1: Реклама на Радио 100.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны плюс 7 351 263 27 91 плюс 7 351 263 99 12.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9:13 в Челябинске. Дорогие друзья, прямо сейчас в эфире нас ждет кавер на композицию группы Roxette The Look. Это, конечно, кажется невозможным, но сначала песня не имела успеха, и ее ротация осуществлялась только в Швеции, откуда музыкальный коллектив родом, но все изменилось благодаря стечению обстоятельств. Американский студент по обмену Дин Кэшман вернулся из Швеции с экземпляром альбома Look Sharp, на котором вышла легендарная композиция The Look, и пришел в студию одной из радиостанций и убедил ее сотрудников дать песне шанс в эфире. Диджей Брайан Филлипс, влюбившийся в композицию с первого прослушивания, скопировал запись на кассету и разослал ее коллегам из Майами, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Так The Look начала распространяться по США на аудиокассетах. Слушательский спрос был настолько высоким, что лейбл Emmy Records вынужден был официально выпустить сингл в марте 1989 года. И очень быстро эта композиция полюбилась и в других странах по всему миру. Давайте же послушаем кавер на этот ставший уже легендарным трек Roxette.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Джессика Альба и Энтони Хопкинс появились в тизер-трейлере фильма «Братья Мазерати», и исполнитель Баста установил рекорд Яндекс.Музыки. На YouTube-канале вышел тизер-трейлер фильма «Братья Мазерати». Российский прокат. Он выйдет 4 ноября. Биографическая картина посвящена братьям Мазерати и созданию культового автомобильного бренда. В ленте снялись Энтони Хопкинс, Микеле Мароне, Энди Гарсия и Джессика Альба. Продюсером фильма выступил Андреа Иервалина, работавший над фильмами «Феррари» и «Ламборгини. Человек-легенда». Режиссером проекта станет обладатель премии «Оскар» Бобби Мореско, поставивший «Ламборгини». Компанию Мазерати в 1914 году в гараже основали три брата Альфьери, Эттери и Эрнесто. С самого начала своего существования компания была связана с миром автогонок. Первым гоночным автомобилем Мазерати стал Type 26. В 1927 году Альфьери Мазерати управлял этой машиной в гонке на Кубке Мессины, когда попал в аварию. Он умер через несколько лет, когда ему было 44 года, от осложнений после ДТП.
0: Exclusive News.
1: Ежемесячная аудитория Басты в Яндекс.Музыке впервые превысила 15 миллионов слушателей. Это рекорд Яндекс.Музыки по количеству ежемесячных слушателей. При этом количество лайков на странице Басты достигла 12 миллионов. Почти каждый второй слушатель Басты в Яндекс.Музыке его суперфан. Это активные и вовлеченные в творчество артисты слушатели, которые за последние 28 дней послушали минимум 3 трека исполнителя. Любят его больше зумеры. Почти каждый третий слушатель Басты младше 24 лет. Среди городов страны активнее всего слушают артистов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. А в топ-5 самых прослушиваемых треков Басты в августе вошли сингл «Возле дома твоего», трек «Кинолента», «Урбан», новинка «Буду всегда с тобой» и сингл «Если я буду танцевать».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 9:36 в Челябинске. Дорогие друзья, прямо сейчас у нас прозвучит наша летняя рубрика «Summertime». Давайте еще успеем ею насладиться, так же, как и остатками лета. «Бэбл Жилберту» будет в эфире прямо сейчас. Ну а дальше нас ждет много отличной музыки. Хорошей пятницы, дорогие друзья.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.
1: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Оксану Боярскую, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Оксана Боярская за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Оксану Боярскую, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Оксана Боярская за мир и свободу, за жизнь без страха.
2: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо».
3: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным – работу, слабым – заботу.
5: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
4: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным – работу, слабым – заботу.
5: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
6: Радио 100.

Композиция «Stay with me» только что прозвучала в нашем эфире. Дорогие друзья, спасибо вам огромное за то, что вы остаетесь с нами каждый день. Выбираете «Радио 100». Мы это очень ценим и очень рады вас встречать каждый день на нашей радиостанции. Я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего дня, отличного настроения. Пусть сегодня все события складываются в вашу пользу. Ну а мы обеспечим приятное музыкальное сопровождение этого дня. До встречи в эфире!

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. До 1 октября можно оформить семейную выплату родителям двух и более детей. С 1 июня ее получили 29 600 родителей. Социальный фонд России направил 862 миллиона рублей. Средний размер – 29 тысяч рублей. Заявления принимаются до 30 сентября через госуслуги, социальный фонд или МФЦ. Это возврат части НДФЛ за прошлый год. Нужны официальный доход в 2025 году. Двое и более детей до 18 лет, либо при очном обучении до 23. Доход на члена семьи не выше 24 471 рубля. Право есть у усыновителей, опекунов и попечителей. Брак и место жительства детей не важны. Учитываются доходы, недвижимость и автомобили. Челябинские полицейские провели рейды по противодействию незаконной миграции на стройках и в местах торговли. Проверяли документы, законность нахождения и трудовой деятельности иностранцев. В центральный отдел полиции доставлено 26 иностранных граждан. Все проверены и внесены в базы МВД. На нарушителей составлены протоколы. 27 августа было проверено 76 объектов, выявлено 86 правонарушений и 5 преступлений. Четверых иностранцев решено выдворить из России. Алексей Тетлер провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, акцентировав внимание на подготовке школ к учебному году. Губернатор подчеркнул важность безопасности от террористических угроз и профилактики инфекций. Линейки в день сданий пройдут для первых, девятых и одиннадцатых классов в помещениях школ. Также поручено усилить разъяснительную работу с родителями и детьми. Министр образования Виталий Литке доложил, что с 20 июля по 17 августа было проверено 2948 учреждений. Все готовы, кроме трех детских садиков и пяти школ. Там проводят капремонт. Паспорта безопасности утверждены. Вторым вопросом обсудили пожарное водоснабжение. Тетлер поручил главам устранить неисправности до конца года и предоставить планы ремонта на 2027 год. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца, мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир, мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент, папа – за эксперимент, мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
5: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Дорогие друзья, пришло время напомнить о том, что у Радио 100 есть сообщество ВКонтакте. Там вы можете послушать программы, которые не успели услышать в эфире или, может быть, которым вам захотелось вернуться. Кроме того, там мы публикуем эксклюзивные новости, розыгрыши билетов на культурные события в Челябинске и много другой интересной информации, поэтому обязательно заходите к нам. Кроме того, в нашей группе ВКонтакте всегда можно прослушать эфир, он звучит там нон-стоп. Заходите на наши интернет-ресурсы, дорогие друзья, мы всегда вам рады.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Netflix презентовал еще один тизер продолжения «Однажды в Голливуде», и Коллидер составил список триллеров с лучшим сюжетом. Netflix представил тизер продолжения «Однажды в Голливуде» и заодно раскрыл новое название фильма «Новые злоключения Клиффа Бута». Ранее проект назывался «Приключения Клиффа Бута». К роли каскадера из оригинального фильма вернулся Брэд Питт, а режиссером на этот раз выступил Дэвид Финчер. Действие развернется в 1977 году, спустя несколько лет после событий первой картины. Клифф Бут сменит профессию и станет голливудским решалой, человеком, который помогает звездам и другим влиятельным людям индустрии разбираться с неприятностями. Сценарий написал Квентин Тарантино, снявший оригинальный фильм. Вместе с Питтом в картине сыграют Яхья Абдул, Матин II, Элизабет Дебики, Скотт Каан и Карла Гуджина. Новые злоключения Клиффа Бута сначала выйдут в кинотеатрах. Мировая премьера состоится 25 ноября в формате IMAX, а 23 декабря фильм станет доступен на Netflix.
0: Exclusive News.
1: Издание Collider составило топ-10 триллеров с наиболее интригующим сюжетом. Для того, чтобы триллер стал по-настоящему легендарным, существует длинный список требований – от сильного чувства напряжения до запоминающейся режиссуры. Однако не менее важен, а возможно даже более важен, чем все эти элементы – сюжет, заявляют составители списка. Первое место занял фильм, давно ставший классикой кинематографа «Психо» 1960 года Альфреда Хичкока. На втором месте расположился «Рай и ад» 1963 года Акиры Куросавы. Третье место занял еще один фильм Хичкока «Окно во двор». Далее идут «Паразиты», «Матрица», «Крепкий орешек», «Терминатор», «Молчание ягнят», «Олдбой» и «Семь».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Друзья, уже совсем скоро в Челябинске стартует 7-й фестиваль «Рыжий фест». Кроме того, будет проходить большая книжная ярмарка. О том, как это будет в этом году, наш главный редактор Кристина Вовченко поговорила с директором Челябинской публичной библиотеки Натальей Диской. Совсем скоро вы услышите это интервью в нашем эфире, поэтому оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Summertime на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Валентину Комкову, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Валентина Комкова. За мир и свободу. За жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Валентину Комкову, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Валентина Комкова. За мир и свободу. За жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Сергея Фурму, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Сергей Фурма. За мир и свободу. За жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Сергея Фурму, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Сергей Фурма. За мир и свободу, за жизнь без страха.
0: Выборы 2026.
4: Радио 100.

0: Культурний код на Радіо Сто.
1: С 17 по 20 сентября столица Южного Урала станет точкой притяжения для тысяч читателей. Концертный зал «Таганай» открывает свои двери для всероссийского фестиваля «Рыжий фест» – проекта, где энергия живого слова встречается с масштабом большой страны. О том, что ждет гостей на книжном фестивале, поговорим в этом выпуске программы «Культурный код». В гостях в студии «Радио 100» директор Челябинской областной научной библиотеки Наталья Диская. Наталья Ивановна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: В этом году проходит в седьмой раз уже фестиваль «Рыжий фест». Как за эти годы вообще поменялось восприятие аудитории? Все-таки уже не первый, не второй.
2: «Рыжий фест» родился у нас в библиотеке как идея, как проект. Он был продолжением Южноуральской книжной ярмарки, которая проводилась уже не первый год, а десятилетие. Нам показалось, что уже тесно книжному фестивалю в библиотеке, поэтому мы вышли за пределы. И впервые вот в таком формате провели мероприятие в выставочном зале Союза художников Челябинской области. Но «Рыжий фест» развивался, он приобретал свою аудиторию. Аудитория росла, количество авторов и количество мероприятий, которые мы хотели бы провести, становилось все больше и больше. И следующим местом стал Центр международной торговли, из которого мы тоже выросли. В прошлом году количество участников нашего мероприятия было около 20 тысяч. И, конечно, мы стали думать о том, а что же дальше, какая аудитория нас ждет, я имею в виду, какая площадка нас ждет. И мы пришли к выводу о том, что это Таганай. Это одно сегодня из самых активных мест для проведения форумов, различных мероприятий. И мы, рискуя, идем туда. Поэтому мы работаем 4 дня, с 17 по 20 сентября. И много нового нам новый формат мероприятия принесет.
1: Да, как раз вот вы поменяли эту локацию. Как изменит логистику гостей вот эти навигации, площадки, люди, книги, идеи, форумы, творчество?
2: Само по себе наше мероприятие, оно сохранит те лучшие традиции, которые мы сформировали на протяжении многих лет. Но прежде всего, это участие издательств и центральных, и региональных издательств. Мы сохранили концепцию нашего фестиваля, мы позиционируем себя как книжная ярмарка регионов. И наше глубокое убеждение в том, что мы прежде всего должны показывать региональную литературу, потому что количество региональных издательств, региональных авторов растет, и нам очень хочется, чтобы наше население нашей Челябинской области, наши читатели познакомились с ними поближе. Поэтому мы оставляем самое главное, что было придумано несколько лет назад. Мы сохраняем логику организации площадок, люди, идеи, книги, форум творчества, и все это будем размещать уже в новом пространстве. В чем преимущество Таганая? Это центр города, это очень хорошая транспортная логистика. Рядом много мест, где можно и пообедать, и припарковаться. Это тоже было очень важно для наших участников, потому что размещение по проспекту Ленина, 35, где находится Центр международной торговли, он имел несколько другие условия. Ну и, конечно, площадь самого пространства нам позволяет разместиться более свободно, более комфортно для участников. Мы занимаем даже часть торгово-развлекательного центра, холл, и там будет работать книжная ярмарка. Достаточно большое количество издательств будет находиться там. Я думаю, что им будет комфортно нашим посетителям. У нас будет 2 входа, это тоже возможности иные. И таким образом логистика, я думаю, что будет направлена на то, чтобы нашим посетителям было максимально удобно.
1: Тема фестиваля 2026 года – литературный код регионов. Что вот именно вкладываете в это понятие? И будут авторы и нашего региона уральского, и еще какие-то нашей большой страны, да? Правильно я понимаю?
2: Да, литературный код регионов – это то название, та тема, которая имеет большой, очень глубокий смысл. Если мы сравним регионы и уральский регион, Южный Урал в частности, Сибирь, Дальний Восток, либо мы возьмем юг России, центр России, мы же совершенно разные по природе, по народонаселению, по традициям, обычаям, мифам. Вот это все ведет к тому, что литературные коды разных регионов, они все-таки различаются. И поэтому, когда мы знакомимся либо с издательствами, например, из Сибири к нам приедет 2 издательства, из Кемерово, из Новосибирска, к нам приедет снова замечательное издательство «Китап» из Башкортостана. Мы ждем автора Артура Исламаха, они

0: литераторами, презентации новых книг, дискуссии. Вот 4 дня будет проходить фестиваль. И какие вот 3 важных события, которые необходимо посетить, вы бы назвали?
1: Ну, вы ставите меня в сложную условие, потому что у нас больше 120 мероприятий уже на сегодня. И количество желающих у нас не прекращается. Мы выбираем самые лучшие. И так насыщены будут 3 дня нашего книжного фестиваля. Вопрос о том, что бы я для себя выбрала.
0: Да, да.
1: Ну, во-первых, надо понимать, что к нам приедут все-таки топовые авторы. И один из них – это Сергей Шургунов, автор новой книги под названием «Попович», которая сейчас активно обсуждается среди литературных кругов, среди читателей, разные оценки абсолютно. Он к нам уже когда-то приезжал, он является редактором литературного журнала «Юность», очень активный автор, писатель, и, конечно, я пойду обязательно на встречу с ним, и встреча с ним будет так и называться: «Попович. Толстовские традиции духовного поиска». Это в лучших действительно традициях Льва Николаевича Толстого. Ислам Ханипаев, о котором я уже говорила. И напомню еще одно известное имя — Ася Лавринович. Она как раз родом из Челябинска. Теперь она живет в Санкт-Петербурге. Замечательные книги пишет для разных категорий читателей, для молодежи в том числе, потому что книги о любви. И эти книги становятся активно продаваемыми. И между ними как раз и будет разговор о том, как создаются бестселлеры. Конечно, для тех, кто начинает интересоваться литературным творчеством, начинает писать, а таких молодых людей становится все больше и больше, эта встреча будет крайне интересна. Для тех, кто хотел бы услышать ответ на вопрос, едят ли ведьмы своих внуков, да, вот такой
0: очень
1: коварный
0: интересно.
1: Вопрос. Для вот этих интересующихся участников я предлагаю пойти на спектакль, который поставил Алексей Тичуев. Это спектакль нашего театрального пространства «Свободы». Поверьте, интересно, и никто там никого не ест, а есть возможность поразмышлять в взаимоотношениях разных поколений. Вот это еще одно мероприятие, на которое я вас активно приглашаю. Ну и поговорим о патриотизме, потому что патриотизм сегодня в поэзии, в прозе очень важная, волнующая всех тема. К нам приедет замечательный поэт, писатель Александр Кердан из Екатеринбурга, и как раз с ним будет такой разговор, он представит свои книги, и мы поговорим об этом. Патриотизм – слово, орудие победы. Вот, пожалуй, все. Или еще один момент. Вот одна из тем новых для нашего фестиваля – это книжное блогерство, которое очень активно развивается. К нам приедет Софья Цой. Вот она один из активных таких блогеров, очень популярна, в молодежной среде известна. И «Человек за бортом» так будет называться с ней встреча. Она сама пишет, она сама активно публикуется. Я на нее подписана и удивляюсь этой активности и острому любознательному уму. Поэтому приглашаю на эту встречу. Но это то немногое, что будет происходить. Еще раз напомню, что это около 120 мероприятий в течение 3 дней.
0: Да, действительно, программа обширная, и я думаю, что многие уже выбрали, куда они пойдут, но личные ваши рекомендации, я думаю, тоже не оставят равнодушных. В ярмарке участвуют более 90 издательств, от местных до крупнейших. Вот вы уже обозначили их. Вот в эпоху рекомендаций вот этих алгоритмов «Озон», «Лабиринт», какую роль сейчас вот играет живая книжная ярмарка?
1: Мы буквально несколько дней назад с коллегами команды выезжали на «Красную строку». И мы увидели огромное количество книг, великолепный ассортимент, прекрасные издательства. И возникает сразу вопрос, связанный с тем, что вы спросили, о чем вы спросили, а предлагает ли такие возможности тот же «Озон»? Конечно, нет. Вот для того, чтобы оценить, каков сегодня литературный мир, познакомиться с книгами, полистать, выбрать, как раз и существуют книжные фестивали. Именно сюда привозят наши издательства. У нас больше 20 издательств из Москвы, издательства из Санкт-Петербурга, из других регионов. Вот сюда привозят издательства свою самую лучшую литературу. Приходите, посмотрите, оцените, приобретите. А если вы что-то не купите здесь, вот тогда, пожалуйста, «Озон» и другие площадки, которые как раз вам предоставят тоже возможность приобрести. Вопрос только по какой цене. И ценовая политика, она разная бывает, конечно, но для нас одним из условий участия издательств ярмарки является приемлемая, демократичная ценовая политика по отношению к нашим покупателям. Поэтому мы с издательством всегда говорим об уважении к нашему покупателю и о том интересе, который издательство может ощутить, увидеть к себе на нашем проекте.
0: Ну и последнее.

0: Не вопрос, Наталья Ивановна, даже не вопрос, а просто давайте пригласим наших слушателей на эту ярмарку, где, когда, еще раз проговорим.
1: Дорогие друзья, я с большим удовольствием приглашаю вас на Всероссийский книжный фестиваль «Рыжий фест» Южноуральскую книжную ярмарку. Она будет проходить в Таганае 17, 18, 19 и 20 сентября. 4 дня мы готовы встречать вас и предлагать самую лучшую книжную продукцию и приглашать на те встречи, которые обязательно станут для вас интересными и запомнятся надолго.
0: Спасибо вам огромное за это интересное интервью. И напомню, что в гостях в студии «Радио 100» была директор Челябинской областной научной библиотеки Наталья Диская.
1: Спасибо вам.
0: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
2: Культурный код на «Радио 100».

0: Почти 11 утра в Челябинске. Дорогие друзья, в завершении часа у нас прозвучит Нора Джонс с композицией «Don't Know Why». В следующий час мы традиционно начнем с новостей от Елены Трубниковой, но впереди вас ждет много отличной музыки. Так что, дорогие друзья, продолжаем создавать себе прекрасное настроение в завершении этой летней недели.
1: «Люкс Тайм» на радио 100%.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Швейцарии назвали условия отмены антироссийских санкций. Представитель МИДа Лея Цюрхер заявила, что страна будет обязана упразднить действующие меры, если на референдуме 27 сентября одобрят инициативу об ужесточении нейтралитета. Согласно тексту, Швейцария больше не сможет присоединиться к ограничениям против воюющего государства. Инициатива предполагает закрепление в Конституции принципа вечного нейтралитета, исключающего любые меры, кроме принятых с обвезом ООН. Сейчас в основном законе указано лишь, что за нейтралитет отвечают правительство и парламент. С 1 сентября владельцы iOS-устройств потеряют доступ к кошельку цифрового рубля в банковских приложениях. Apple отклоняет обновления из-за отсылок к госсистеме Российской Федерации и санкционного статуса банков. Центральный банк требует сертификации решений по классам защиты, поэтому банки ищут компромисс. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Системно значимые банки готовы к запуску с 1 сентября. Крупные сети обязаны принимать оплату. Постепенно эта обязанность распространится и на более мелкие торговые точки. Лимит пополнения в 300 тысяч рублей в месяц. Операции для россиян бесплатны. В России произошел масштабный сбой в работе Википедии. Жители разных регионов страны столкнулись с невозможностью открыть сайт. Трудности возникли при доступе к сервису через российских провайдеров. Однако при обходе блокировок Википедия оставалась доступной. Сбой сайта зафиксировали 84% пользователей, 7% сообщили о проблемах с мобильным приложением, а еще 7% столкнулись с общим сбоем, отмечает ТАСС со ссылкой на сервис Down Detector. Причины произошедшего сбоя пока не установлены, также неизвестно, когда доступ к сайту будет восстановлен. В национальном парке «Заповедное Прибайкалье» за последние дни зафиксировано 6 выходов медведей. Хищники появлялись днем возле деревень, а также на проезжей части. На Кругобайкальской железной дороге к медведям уже привыкли. Инспекторы работают круглосуточно, реагируют на сообщения, отпугивают зверей, ликвидируют свалки пищевых отходов и информируют жителей о запрете самовыпаса скота. Национальный парк самый протяженный в России. В 2025 году его посетили туристы из 95 стран. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91 +7 351 263 99 12.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 11:21 в Челябинске. Дорогие друзья, прямо сейчас в эфире мы услышим легендарный хит от группы Beatles «Come Together». Великолепная композиция ливерпульской четверки, которая сочетает в себе гипнотический блюзовый грув с сюрреалистичным текстом. Как отмечал сам Леннон, являющийся автором этой композиции, песня представляет собой набор слов, но, несмотря на это, «Come Together» оказала огромное влияние на поп-культуру и стала одной из самых перепеваемых композиций Beatles. Ее исполняли такие артисты, как Майкл Джексон, Тина Тернер, Guns N' Roses, Oasis и, конечно же, многие другие. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Come Together» на 205 место в списке 500 величайших песен всех времен. Дорогие друзья, давайте послушаем этот легендарный хит вместе. В эфире Радио 100.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Джессика Альба и Энтони Хопкинс появились в тизер-трейлере фильма «Братья Мазерати», и исполнитель Баста установил рекорд Яндекс.Музыки. На YouTube-канале вышел тизер-трейлер фильма «Братья Мазерати». Российский прокат. Он выйдет 4 ноября. Биографическая картина посвящена братьям Мазерати и созданию культового автомобильного бренда. В ленте снялись Энтони Хопкинс, Микеле Мароне, Энди Гарсия и Джессика Альба. Продюсером фильма выступил Андреа Иервалина, работавший над фильмами «Феррари» и «Ламборгини. Человек-легенда». Режиссером проекта станет обладатель премии «Оскар» Бобби Мореско, поставивший «Ламборгини». Компанию Мазерати в 1914 году в гараже основали три брата Альфьери, Эттери и Эрнесто. С самого начала своего существования компания была связана с миром автогонок. Первым гоночным автомобилем Мазерати стал Type 26. В 1927 году Альфьери Мазерати управлял этой машиной в гонке на Кубке Мессины, когда попал в аварию. Он умер через несколько лет, когда ему было 44 года, от осложнений после ДТП.
0: Exclusive News.
1: Ежемесячная аудитория Басты в Яндекс.Музыке впервые превысила 15 миллионов слушателей. Это рекорд Яндекс.Музыки по количеству ежемесячных слушателей. При этом количество лайков на странице Басты достигла 12 миллионов. Почти каждый второй слушатель Басты в Яндекс.Музыке его суперфан. Это активные и вовлеченные в творчество артиста слушатели, которые за последние 28 дней послушали минимум 3 трека исполнителя. Любят его больше зумеры. Почти каждый третий слушатель Басты младше 24 лет. Среди городов страны активнее всего слушают артистов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске. А в топ-5 самых прослушиваемых треков Басты в августе вошли сингл «Возле дома твоего», трек «Кинолента», «Урбан», новинка «Буду всегда с тобой» и сингл «Если я буду танцевать».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: This Time Around только что прозвучало в эфире Радио 100. Дорогие друзья, действительно, время вокруг нас, и оно определяет очень многое, но оно нам и подвластно. Поэтому давайте мы не будем тратить время даром, а будем проводить его в приятной обстановке, и, конечно, с музыкой 100% комфорта. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Summertime на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов, приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
3: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
5: Радио 100.

0: Музыка, понятная без слов. Фрэнсис Гойя в эфире Радио 100. Дорогие друзья, завершаем очередной музыкальный час. Почти полдень в Челябинске. Прямо сейчас мы с вами услышим композицию «A Moment» от Bittersweet. А следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Коркино две 7-летние девочки пострадали от удара током на трансформаторной подстанции. Прокуратура установила, причиной стал свободный доступ детей на объект. Россети «Урал» проводит собственное расследование, чтобы выяснить, почему двери оказались открыты. Компания утверждает, что плановые осмотры проводятся дважды в год. На последней проверке двери были закрыты и исправны. Инцидент произошел на подстанции на улице Лермонтова. На момент проверки устройства уже установили, но прилегающая территория была захламлена. Рядом находилось аварийное здание со свободным доступом. Прокуратура внесла представление руководителю Россети «Урал» о наведении порядка. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В новом сезоне шоу «Голос дети» примет участие дуэт девочек из Челябинска. Имена участниц раскроют после эфира Первого канала. Съемки 13-го сезона уже стартовали в Москве. Наставниками стали Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, а также Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Они займут семейное сплит-кресло. Ведущая Яна Чурикова, соведущая Валя Карнавал. Дмитриенко пообещал детям мощную профессиональную прокачку. Всего на слепые прослушивания отобрано 108 юных исполнителей из России и ближнего зарубежья, включая Челябинск. Традиционный день ходьбы пройдет в Челябинске 12 сентября в городском Бару. Мероприятие приурочено к году единства народов России и популяризирует ходьбу как самый доступный вид активности. Участников ждут дистанции 3000 метров в дисциплинах спортивная, скандинавская и оздоровительная ходьба. Участвовать могут все желающие любого возраста и уровня подготовки, от профессионалов до новичков. Регистрация в день соревнований на месте, церемония открытия в 11 часов утра. Организатором является региональная дирекция спортивных мероприятий.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6 градусов, завтра днем до плюс 15. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprav.min.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprav.min.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91, +7 351 263 99 12.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, напомню, что вы всегда можете прослушать трансляцию эфира «Радио 100» на сайте radio100fm.ru. Кроме того, вы там можете увидеть наши рубрики, наши программы, прочитать актуальные новости и, что немаловажно, увидеть, какая песня сейчас играет в эфире. Так что обязательно заходите, пользуйтесь всеми предложенными опциями, находите свои любимые треки, которые звучали в нашем эфире, и забирайте их в свою коллекцию. До встречи на наших интернет-ресурсах, дорогие друзья!
1: Мировой бестселлер на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Netflix презентовал еще один тизер продолжения «Однажды в Голливуде», и Коллидор составил список триллеров с лучшим сюжетом. Netflix представил тизер продолжения «Однажды в Голливуде» и заодно раскрыл новое название фильма «Новые злоключения Клиффа Бута». Ранее проект назывался «Приключения Клиффа Бута». К роли каскадера из оригинального фильма вернулся Брэд Питт, а режиссером на этот раз выступил Дэвид Финчер. Действие развернется в 1977 году, спустя несколько лет после событий первой картины. Клифф Бут сменит профессию и станет голливудским решалой, человеком, который помогает звездам и другим влиятельным людям индустрии разбираться с неприятностями. Сценарий написал Квентин Тарантино, снявший оригинальный фильм. Вместе с Питтом в картине сыграют Яхья Абдул, Матин II, Элизабет Дебики, Скотт Каан и Карла Гуджина. Новые злоключения Клиффа Бута сначала выйдут в кинотеатрах. Мировая премьера состоится 25 ноября в формате IMAX, а 23 декабря фильм станет доступен на Netflix.
0: Exclusive News.
1: Издание Collider составило топ-10 триллеров с наиболее интригующим сюжетом. Для того, чтобы триллер стал по-настоящему легендарным, существует длинный список требований – от сильного чувства напряжения до запоминающейся режиссуры. Однако не менее важен, а возможно даже более важен, чем все эти элементы – сюжет, заявляют составители списка. Первое место занял фильм, давно ставший классикой кинематографа, «Психо» 1960 года Альфреда Хичкока. На втором месте расположился «Рай и ад» 1963 года Акиры Куросавы. Третье место занял еще один фильм Хичкока «Окно во двор». Далее идут «Паразиты», «Матрица», «Крепкий орешек», «Терминатор», «Молчание ягнят», «Олдбой» и «Семь».
0: Exclusive News на Радио 100.

0: «Шаде» by Your Side только что прозвучала в нашем эфире, дорогие друзья, на такой романтичной ноте. Нам с командой «Радио 100» тоже очень хочется признаться вам в любви, поблагодарить за то, что ваш день вы проводите в нашем обществе. Нам это очень ценно и приятно. Ну и мы в ответ стараемся вам дарить наши эмоции через радиоволны и, конечно, те прекрасные песни, которые звучат в нашем эфире. Спасибо вам, дорогие друзья. Встретимся на волне 100% комфорта.
1: Summertime на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Человек, это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Валентину Комкову, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Валентина Комкова. За мир и свободу. За жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Валентину Комкову, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Валентина Комкова. За мир и свободу. За жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Сергея Фурму, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Сергей Фурма. За мир и свободу. За жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Сергея Фурму, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Сергей Фурма. За мир и свободу, за жизнь без страха.
0: Выборы 2026.
4: Радио 100.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM.

0: 12:56 в Челябинске. Дорогие друзья, пятница с вами пролетела незаметно. Мне было очень-очень приятно в вашем обществе. Надеюсь, что вам в моем тоже. На этом я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Встречайте Ольгу Дееву, Елену Трубникову и Антона Образцова уже совсем скоро в нашем эфире. Мы с вами встретимся уже завтра на волне 100% комфорта. А сегодня я хочу вам пожелать легкой пятницы, прекрасного солнечного дня, отличного настроения. Пусть ваш день проходит легко и очень приятно. До встречи в эфире.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Швейцарии назвали условия отмены антироссийских санкций. Представитель МИДа Лея Цюрхер заявила, что страна будет обязана упразднить действующие меры, если на референдуме 27 сентября одобрят инициативу об ужесточении нейтралитета. Согласно тексту, Швейцария больше не сможет присоединиться к ограничениям против воюющего государства. Инициатива предполагает закрепление в Конституции принципа вечного нейтралитета, исключающего любые меры, кроме принятых с обвезом ООН. Сейчас в основном законе указано лишь, что за нейтралитет отвечают правительство и парламент. С 1 сентября владельцы iOS-устройств потеряют доступ к кошельку цифрового рубля в банковских приложениях. Apple отклоняет обновление из-за отсылок к госсистеме Российской Федерации и санкционного статуса банков. Центральный банк требует сертификации решений по классам защиты, поэтому банки ищут компромисс. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Системно значимые банки готовы к запуску с 1 сентября. Крупные сети обязаны принимать оплату. Постепенно эта обязанность распространится и на более мелкие торговые точки. Лимит пополнения в 300 тысяч рублей в месяц. Операции для россиян бесплатны. В России произошел масштабный сбой в работе Википедии. Жители разных регионов страны столкнулись с невозможностью открыть сайт. Трудности возникли при доступе к сервису через российских провайдеров. Однако при обходе блокировок Википедия оставалась доступной. Сбой сайта зафиксировали 84% пользователей, 7% сообщили о проблемах с мобильным приложением, а еще 7% столкнулись с общим сбоем, отмечает ТАСС со ссылкой на сервис Down Detector. Причины произошедшего сбоя пока не установлены, также неизвестно, когда доступ к сайту будет восстановлен. В национальном парке «Заповедное Прибайкалье» за последние дни зафиксировано 6 выходов медведей. Хищники появлялись днем возле деревень, а также на проезжей части. На Кругобайкальской железной дороге к медведям уже привыкли. Инспекторы работают круглосуточно, реагируют на сообщения, отпугивают зверей, ликвидируют свалки пищевых отходов и информируют жителей о запрете самовыпаса скота. Национальный парк самый протяженный в России. В 2025 году его посетили туристы из 95 стран. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, возможно, небольшие дожди. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6 градусов, завтра днем до плюс 15. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Регина Спектор, Becoming All Alone на радио 100. В Челябинске 13 часов 22 минуты. У микрофона я, Оля Зеева. Ну что, друзья, пятница. Как много в этом слове для сердца нашего слилось. Наконец-то завершение недели. Надеюсь, что вы ему рады. Успеете сегодня закончить все свои дела и с легким сердцем отправитесь отдыхать. Но не будем забегать вперед. Скрасим последний рабочий день прослушивания музыки. В мировом бестселлере у нас сейчас Энди Уильямс будет звучать «We've only just begun».
1: Мировой бестселлер на радио 100. Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. У автора бестселлера «Лес» Светланы Тюльбашевой выйдет новая книга. Байопик об Оззи Осборне не будет вычурным и эзотерическим. Дом истории и книжный сервис Яндекс.Книги выпустят новую книгу Светланы Тюльбашевой, автора бестселлера «Лес». В мистическом триллере «Проклятая земля» писательница вновь предлагает читателям окунуться в атмосферу региональной прозы и разворачивает действия в загадочной деревушке. По сюжету молодая семья покупает землю в Тверской области, чтобы открыть глэмпинг. А неподалеку стоит заброшенная усадьба, о которой местные предпочитают не говорить. В «Проклятой земле» переплетаются несколько сюжетных линий, современная семейная драма, соединяется с захватывающей мистической историей из прошлого и интернет-расследованием. Получается закрученный хоррор о любви и формах, которые она принимает, говорится в аннотации. Книга доступна по предзаказу с 27 августа, а 2 сентября появится в книжных магазинах и на маркетплейсах. В электронном и аудиоформате она выйдет эксклюзивно в Яндекс.Книгах. «Проклятая земля» – вторая книга Светланы Тюльбашевой. Ее дебютный хоррор «Лес» про двух москвичек, блуждающих по карельским дебрям, стал абсолютным бестселлером издательства «Дом историй». Книга вышла в 2024 году и разошлась тиражом более 100 тысяч экземпляров. Сын Оззи Осборна Джек рассказал о работе над биографическим фильмом о музыканте. По его словам, сценарий уже готов, а авторы сейчас ищут режиссера. Семья уже определилась с актером на роль Оззи, однако пока не раскрывает его имя. Об этом сообщило издание Deadline. Проект Sony Pictures и Polygram Entertainment разрабатывается с 2021 года. Фильм расскажет о жизни фронтмена Black Sabbath и его отношениях с женой Шэрон Осборн. Сценарий написал Ли Холл, известный по фильмам «Билли Эллиот» и «Рокетмен». Джек Осборн подчеркнул, что фильм не должен превращаться в экспериментальное авторское кино. «Мы должны дать фанатам то, чего они хотят. Мы не можем сделать вычурный байопик», — заявил он. По словам Осборна, именно интересы поклонников должны оставаться главным ориентиром при создании картины.
0: Exclusive News на Радио 100.

Ага, Under the Makeup на Радио 100. Ну что, друзья, продолжаем наш музыкальный эфир. Сегодня пятница, а это значит, что моя очаровательная коллега Софья Дегтярева подготовила для вас актуальную афишу выходного дня. Буквально через несколько минут услышите о самых интересных мероприятиях, которые уже завтра состоятся у нас в Челябинске. И все, что вам остается сделать, это выбрать, куда пойдете. Ну а прямо сейчас Адриана Челентано услышим.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Встреча с поэтом и джазовый фестиваль. Как провести последние летние выходные в городе? Обширную программу выходного дня традиционно подготовили в публичной библиотеке. Продолжает пресс-секретарь Александра Юсупова.
2: В 10:30 в выставочном зале на третьем этаже начнется мастер-класс для семей с детьми, любимому учителю. Педагог Диана Жижкова поможет нарисовать гуашью открытку для педагога своими руками. Такой подарок хранят годами, потому что он сделан с душой. В 15:00 в главном зале на третьем этаже пройдет творческая встреча «Картографы 2.0». Гость – поэтесса Маргарита Шакирова из Озерска, член Союза писателей России, кандидат филологических наук, автор 5 книг стихов. Поговорим о современной уральской литературе и о том, что настоящие писатели живут среди нас.
1: Для лиц старше 12 лет. В эту субботу в Челябинске завершится юбилейный 25-й джазовый международный фестиваль «Какой удивительный мир». В 5 вечера от улицы Кирова стартует праздничный стрит-парад. А с 17:30 на летней эстраде у главпочтамта джазовый юбилейный концерт. Среди участников – эстрадно-джазовый оркестр детской филармонии, молодежный симфоджаз-оркестр Антона Бугаева, ансамбли «Маэстро аккордеон» и «Уральский диксилент» Игоря Бурко, а также оркестр флейты Челябинска и группа «Лос Кампанерас». Мероприятие продлится до 10 вечера, без возрастных ограничений. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.
3: Радио 100. Без громких слов.

0: James Last, Night in White, Сейтин на волнистом. Почти два часа дня в Южноуральской столице. В рубрике Lux Time сейчас Сара Вон с композицией Obsession, а сразу после в эфир выйдут новости региона.
1: Lux Time на радио 100.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Коркино две 7-летние девочки пострадали от удара током на трансформаторной подстанции. Прокуратура установила, причиной стал свободный доступ детей на объект. Россети «Урал» проводит собственное расследование, чтобы выяснить, почему двери оказались открыты. Компания утверждает, что плановые осмотры проводятся дважды в год. На последней проверке двери были закрыты и исправны. Инцидент произошел на подстанции на улице Лермонтова. На момент проверки устройства уже установили, но прилегающая территория была захламлена. Рядом находилось аварийное здание со свободным доступом. Прокуратура внесла представление руководителю Россети «Урал» о наведении порядка. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В новом сезоне шоу «Голос дети» примет участие дуэт девочек из Челябинска. Имена участниц раскроют после эфира Первого канала. Съемки 13-го сезона уже стартовали в Москве. Наставниками стали Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, а также Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Они займут семейное сплит-кресло. Ведущая Яна Чурикова, соведущая Валя Карнавал. Дмитриенко пообещал детям мощную профессиональную прокачку. Всего на слепые прослушивания отобрано 108 юных исполнителей из России и ближнего зарубежья, включая Челябинск. Традиционный день ходьбы пройдет в Челябинске 12 сентября в городском Бару. Мероприятие приурочено к году единства народов России и популяризирует ходьбу как самый доступный вид активности. Участников ждут дистанции 3000 метров в дисциплинах спортивная, скандинавская и оздоровительная ходьба. Участвовать могут все желающие любого возраста и уровня подготовки, от профессионалов до новичков. Регистрация в день соревнований на месте, церемония открытия в 11 часов утра. Организатором является региональная дирекция спортивных мероприятий. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, возможно, небольшие дожди. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6 градусов, завтра днем до плюс 15. Елена Трубникова, Радио 100.
0: Сити Ньюс на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны плюс 7 351 263 27 91 плюс 7 351 263 99 12.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15.45, а также в субботу в 10.45 и 14.45. Не листайте, слушайте. Лето, дети, книги.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Magical. Эд Ширан с композицией Magical на радио 100 в Челябинске 14:16. Музыкальные новости, друзья. Исполнительница Долли Партон спрятала свою неизданную песню в капсуле времени, которую смогут открыть только через 19 лет. За несколько лет до своей смерти певица записала композицию и запечатала ее в ящике мечты в курортном комплексе Dolly's Woods Dream More Resort в штате Теннесси с указанием, что он должен оставаться запертым до 2045 года. Помимо записи в ящике находятся предметы, связанные с ее жизнью и семьей, включая экземпляр ее книги «Dream More», кусок дерева с крыльца ее дома детства в Теннесси и запечатанный каштановый ящик в память о ее дяде и раннем музыкальном наставнике Билли Оуэнсе. По данным Долли Вуд, эта загадочная песня была написана специально для будущего и отражает надежды и мечты Долли Партон о том, что ее ждет в перейти. Вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере у нас Перекома, в этом часе Thought Good Times, а в Кавервилле сейчас Sunset Dappled Jade Forever Young.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Ридли Скотт работает над продолжением блокбастера «Чужой завет». Netflix презентовал еще один тизер продолжения «Однажды в Голливуде». Ридли Скотт разрабатывает продолжение фильма «Чужой завет», вышедшего в 2017 году. Об этом британский режиссер рассказал в интервью Los Angeles Times. Подробностей о проекте пока немного. Неизвестны ни сроки производства, ни дата премьеры. Известно, что в центре истории снова окажется андроид Дэвид в исполнении Майкла Фассбендера. По словам Скотта, в начале нового фильма герой попытается создать собственный дивный новый мир. Режиссер отметил, что его интересует тема искусственного интеллекта, который вышел из-под контроля. «Чужой завет» станет продолжением «Прометея», приквела оригинального «Чужого». Фильм получил смешанные отзывы. Сейчас у него 65% положительных рецензий критиков и 55% оценок зрителей на Rotten Tomatoes. При этом история, начатая в «Прометее» и «Завете», до сих пор не получила полноценного продолжения. Зато вселенная «Чужого» продолжает расширяться. Сейчас в работе находится сиквел «Чужого Рому», а также второй сезон сериала «Чужой Земля». Netflix представил тизер продолжения «Однажды в Голливуде» и заодно раскрыл новое название фильма «Новые злоключения Клиффа Бутта». Ранее проект назывался «Приключения Клиффа Бутта». Кролик-каскадера из оригинального фильма вернулся Брэд Питт, а режиссером на этот раз выступил Дэвид Финчер. Действие развернется в 1977 году, спустя несколько лет после событий первой картины. Клифф Бутт сменит профессию, станет человеком, который помогает звездам и другим влиятельным людям индустрии разбираться с ним. Приятностями. Сценарий написал Квентин Тарантино, снявший оригинальный фильм. Новые злоключения Клиффа Бутта сначала выйдут в кинотеатрах. Мировая премьера состоится 25 ноября в формате IMAX, а 23 декабря фильм станет доступен на Netflix.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров за доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Выборы 2026.
3: Радио 100.

Honor, Hey Ho на Радио 100. Челябинске 14 часов и 43 минуты. Продолжаем наш музыкальный эфир. Друзья, рассказываю, где можно слушать музыку высшей пробы. Помимо радиоприемника Радио 100 есть в интернете. Приглашаю вас заглянуть на наш сайт radio100fm.ru. Кстати говоря, если хотите узнать, как называлась та или иная композиция, которую вы услышали в эфире, то на заглавной странице сайта есть плейлист, в котором вам нужно вбить время, дату, и там увидите все названия песен и имена исполнителей. Есть мы в умной колонке, и музыка высшей пробы также звучит 24 часа в сутки в нашей группе во ВКонтакте. Скоро Everything But The Girl будет в эфире Run A Red Light, но прямо сейчас Nana с композицией Dreams.

0: If I Can Fly на Радио 100. Но у нас пролетел еще один музыкальный час. В Челябинске почти 15:00. Продолжение рубрика «Люкс Тайм», а в ней Сельса Фансека. Ну а сразу после новости о том, что происходит в мире, вам расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». Правительство России рассматривает новые меры контроля за поставками нефтепродуктов и ценообразования на топливном рынке. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на протоколы совещаний у вице-премьера Александра Новака. Федеральной антимонопольной службе Минэнерго нефтяным компаниям поручено разработать систему ориентировочных цен для отдельных регионов. Предполагается, что такие показатели будут использоваться для контроля стоимости топлива на всех этапах поставки. А компаниям, необоснованно завышающим цены, должны применяться меры реагирования. Первым регионом для тестирования механизма станет Тыва. Власти Непала спасли более 3000 человек за время наводнения, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание. Для проведения спасательных работ были задействованы 15 вертолетов. Кроме того, 4 воздушных судна доставляли в пострадавшие районы продовольствие и другие необходимые материалы. Мощный поток воды в горном Непале хлынул в реку Хотэ-Коси в среду. Причинами крупного паводка стали землетрясение и оползень. Геологическая служба США в четверг сообщала, что сейсмические колебания были вызваны сходом ледника, а не подземными толчками. По последним данным, число жертв наводнения в Непале достигло 469. Пропавшими без вести остаются около 1000 человек, среди пропавших 517 иностранных граждан. Король Норвегии Харальд V умер в госпитале в Осло в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба Королевского дома, передает ТАСС. Накануне сообщалось об ухудшении состояния здоровья монарха. Члены королевской семьи отменили официальные мероприятия и собрались в клинике. 89-летний король Норвегии Харальд V был госпитализирован 17 августа из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии. С тех пор он не покидал медучреждение. Король из династии Клюксбургов находился на престоле с 1991 года. Трон наследует его 53-летний сын Хакон. Порядка 17% российских блогеров считают, что в 2027 году платформа Макс станет для них основным каналом роста монетизации контента. Это показали результаты исследования аналитического центра российской индустрии рекламы. 61% опрошенных отмечает рост доходов от рекламной монетизации в Максе в текущем году. 70% получают доход сразу из нескольких источников, при этом 43% авторов дополнительно зарабатывают на продаже курсов, товаров и услуг.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 градуса тепла, завтра днем плюс 15. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Миляна Тарини, Unemployed, называется композиция. Челябинске 15 часов и 15 минут. Продолжаю держать вас в курсе музыкальных событий, друзья. Брайан Адамс выпустил песню, которая называется «The Ballad of Thierry Fox». Композиция вошла в саундтрек документального фильма, называется он «Run, Thierry, Run». Песня и фильм посвящены канадскому активисту, которого звали Thierry Fox. Когда ему было 19, у него обнаружили злокачественную опухоль и ампутировали ногу. В 1980 году Фокс предпринял попытку марафона надежды через Канаду с востока на запад, от Атлантического до Тихого океана, чтобы собрать пожертвования на онкологические исследования, для чего тренировался. Несмотря на прогрессирующую болезнь, за 143 дня он пробежал 5373 километра, после чего, к сожалению, ему стало плохо, и через 9 месяцев молодой человек скончался, тогда ему было 22 года. Но, тем не менее, ему удалось собрать более 24...

0: И the same again на радио 100, Челябинске, 15.34. Друзья, у нас в этом часе будет рубрика «Культурный код звучать». Для вас ее готовит наш музыкальный редактор Кристина Вовченко. С 17 по 20 сентября Челябинск станет точкой притяжения для тысяч читателей. У нас пройдет всероссийский фестиваль «Рыжий фест». И сегодня к нам в гости придет директор Челябинской областной научной библиотеки Наталья Диская и расскажет об этом фестивале. Все подробности через несколько минут. Но прежде, как всегда, музыка. И в рубрике «Summertime» сейчас Заря Эвора.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: «Человек, это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку, и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
5: Партия пенсионеров против договорников на выборах. Против продажи мандатов. Степан Фирстов. Партия пенсионеров. Смотрите дебаты. Партия пенсионеров против засидевшихся депутатов. Против продажи мандатов. Степан Фирстов. Партия пенсионеров. Смотрите дебаты. Партия пенсионеров за новый состав Думы. Против договорников на выборах. Степан Фирстов. Партия пенсионеров. Смотрите дебаты.
0: Выборы 2026.
6: Радио 100.

0: Культурний код на радіо 100.
1: С 17 по 20 сентября столица Южного Урала станет точкой притяжения для тысяч читателей. Концертный зал «Таганай» открывает свои двери для всероссийского фестиваля «Рыжий фест» – проекта, где энергия живого слова встречается с масштабом большой страны. О том, что ждет гостей на книжном фестивале, поговорим в этом выпуске программы «Культурный код». В гостях в студии «Радио 100» директор Челябинской областной научной библиотеки Наталья Диская. Наталья Ивановна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: В этом году проходит в седьмой раз уже фестиваль «Рыжий фест». Как за эти годы вообще поменялось восприятие аудитории? Все-таки уже не первый, не второй.
2: «Рыжий фест» родился у нас в библиотеке как идея, как проект. Он был продолжением Южноуральской книжной ярмарки, которая проводилась уже не первый год, а десятилетие. Нам показалось, что уже тесно книжному фестивалю в библиотеке, поэтому мы вышли за пределы. И впервые вот в таком формате провели мероприятие в выставочном зале Союза художников в Челябинской области. Но «Рыжий фест» развивался, он приобретал свою аудиторию. Аудитория росла, количество авторов и количество мероприятий, которые мы хотели бы провести, становилось все больше и больше. И следующим местом стал Центр международной торговли, из которого мы тоже выросли. В прошлом году количество участников нашего мероприятия было около 20 тысяч. И, конечно, мы стали думать о том, а что же дальше, какая аудитория нас ждет, я имею в виду, какая площадка нас ждет. И мы пришли к выводу о том, что это Таганай. Это одно сегодня из самых активных мест для проведения форумов, различных мероприятий. И мы, рискуя, идем туда. Поэтому мы работаем 4 дня, с 17 по 20 сентября. И много нового нам новый формат мероприятия принесет.
1: Да, как раз вот вы поменяли эту локацию. Как изменит логистику гостей вот эти навигации, площадки, люди, книги, идеи, форумы, творчество?
2: Само по себе наше мероприятие, оно сохранит те лучшие традиции, которые мы сформировали на протяжении многих лет. Но прежде всего, это участие издательств и центральных, и региональных издательств. Мы сохранили концепцию нашего фестиваля, мы позиционируем себя как книжная ярмарка регионов. И наше глубокое убеждение в том, что мы прежде всего должны показывать региональную литературу, потому что количество региональных издательств, региональных авторов растет, и нам очень хочется, чтобы наше население нашей Челябинской области, наши читатели познакомились с ними поближе. Поэтому мы оставляем самое главное, что было придумано несколько лет назад. Мы сохраняем логику организации площадок, люди, идеи, книги, форум творчества, и все это будем размещать уже в новом пространстве. В чем преимущество Таганая? Это центр города, это очень хорошая транспортная логистика. Рядом много мест, где можно и пообедать, и припарковаться. Это тоже было очень важно для наших участников, потому что размещение по проспекту Ленина, 35, где находится Центр международной торговли, он имел несколько другие условия. Ну и, конечно, площадь самого пространства нам позволяет разместиться более свободно, более комфортно для участников. Мы занимаем даже часть торгово-развлекательного центра, холл, и там будет работать книжная ярмарка. Достаточно большое количество издательств будет находиться там. Я думаю, что им будет комфортно нашим посетителям. У нас будет 2 входа, это тоже возможности иные. И таким образом логистика, я думаю, что будет направлена на то, чтобы нашим посетителям было максимально удобно.
1: Тема фестиваля 2026 года – литературный код регионов. Что вот именно вкладываете в это понятие? И будут авторы и нашего региона уральского, и еще какие-то нашей большой страны, да? Правильно я понимаю?
2: Да, литературный код регионов – это то название, та тема, которая имеет большой, очень глубокий смысл. Если мы сравним регионы и уральский регион, Южный Урал в частности, Сибирь, Дальний Восток, либо мы возьмем юг России, центр России, мы же совершенно разные по природе, по народонаселению, по традициям, обычаям, мифам. Вот это все ведет к тому, что литературные коды разных регионов, они все-таки различаются. И поэтому, когда мы знакомимся либо с издательствами, например, из Сибири к нам приедет 2 издательства, из Кемерово, из Новосибирска, к нам приедет снова замечательное издательство «Китап» из Башкортостана. Мы ждем автора Артура Ислама Ханипаева из Дагестана. И, конечно, та книжная продукция, те издания, которые привезут, те произведения, с которыми нас познакомят, они все-таки будут отличаться. И у нас, у участников ярмарки, у покупателей книжной продукции будет возможность приобрести то, что они на маркетплейсах не увидят, потому что это особенная литература, региональная, мы ее называем уникальной, нишевой. И таким образом возможности для наших покупателей, для наших посетителей открываются большие.
1: Поговорим про программу. Заявлено более 100 культурно-просветительских мероприятий. Это встречи с литераторами, презентации новых книг, дискуссии. Вот 4 дня будет проходить фестиваль. И какие вот 3 важных события, которые необходимо посетить, вы бы назвали?
2: Ну, вы ставите меня в сложное условие, потому что у нас больше 120 мероприятий уже на сегодня. И количество желающих у нас не прекращается. Мы выбираем самые лучшие. И так насыщены будут 3 дня нашего книжного фестиваля. Вопрос о том, что бы я для себя выбрала.
1: Да, да.
2: Ну, во-первых, надо понимать, что к нам приедут все-таки топовые авторы. И один из них – это Сергей Шургунов, автор новой книги под названием «Попович», которая сейчас активно обсуждается среди литературных кругов, среди читателей, разные оценки абсолютно. Он к нам уже когда-то приезжал, он является редактором литературного журнала «Юность», очень активный автор, писатель, и, конечно, я пойду обязательно на встречу с ним, и встреча с ним будет так и называться — «Попович. Толстовские традиции духовного поиска». Это в лучших действительно традициях Льва Николаевича Толстого. Ислам Ханипаев, о котором я уже говорила,

0: кто хотел бы услышать ответ на вопрос, едят ли ведьмы своих внуков? Да, вот очень такой коварный интересно. Вопрос. Для вот этих интересующихся участников я предлагаю пойти на спектакль, который поставил Алексей Тичуев. Это спектакль нашего театрального пространства «Свободы». Поверьте, интересно, и никто там никого не ест, а есть возможность поразмышлять в взаимоотношениях разных поколений. Вот это еще одно мероприятие, на которое я вас активно приглашаю. Ну и поговорим о патриотизме, потому что патриотизм сегодня в поэзии, в прозе очень важная, волнующая всех тема. К нам приедет замечательный поэт, писатель Александр Кердан из Екатеринбурга, и как раз с ним будет такой разговор, он представит свои книги, и мы поговорим об этом. Патриотизм – слово, орудие победы. Вот, пожалуй, все или еще один момент. Вот одна из тем новых для нашего фестиваля – это книжное блогерство, которое очень активно развивается. К нам приедет Софья Цой. Вот она один из активных таких блогеров, очень популярна, в молодежной среде известна. И «Человек за бортом» так будет называться с ней встреча. Она сама пишет, она сама активно публикуется. Я на нее подписана и удивляюсь этой активности и острому любознательному уму. Поэтому приглашаю на эту встречу. Но это то немногое, что будет происходить. Еще раз напомню, что это около 120 мероприятий в течение 3 дней.
1: Да, действительно, программа обширная, и я думаю, что многие уже выбрали, куда они пойдут, но личные ваши рекомендации, я думаю, тоже не оставят равнодушных. В ярмарке участвуют более 90 издательств, от местных до крупнейших. Вот вы уже обозначили их. Вот в эпоху рекомендаций вот этих алгоритмов «Озон», «Лабиринт», какую роль сейчас вот играет живая книжная ярмарка?
0: Мы буквально несколько дней назад с коллегами команды выезжали на «Красную строку». И мы увидели огромное количество книг, великолепный ассортимент, прекрасные издательства. И возникает сразу вопрос, связанный с тем, что вы спросили, о чем вы спросили, а предлагает ли такие возможности тот же «Озон»? Конечно, нет. Вот для того, чтобы оценить, каков сегодня литературный мир, познакомиться с книгами, полистать, выбрать, как раз и существуют книжные фестивали. Именно сюда привозят наши издательства. У нас больше 20 издательств из Москвы, издательства из Санкт-Петербурга, из других регионов. Вот сюда привозят издательства свою самую лучшую литературу. Приходите, посмотрите, оцените, приобретите. А если вы что-то не купите здесь, вот тогда, пожалуйста, «Озон» и другие площадки, которые как раз вам предоставят тоже возможность приобрести. Вопрос только по какой цене. И ценовая политика, она разная бывает. Конечно, но для нас одним из условий участия издательств ярмарки является приемлемая демократичная ценовая политика по отношению к нашим покупателям. Поэтому мы с издательством всегда говорим об уважении к нашему покупателю и о том интересе, который издательство может ощутить, увидеть к себе на нашем проекте.
1: Ну и последний вопрос, Наталья Ивановна, даже не вопрос, а просто давайте пригласим наших слушателей на эту ярмарку, где, когда, еще раз проговорим.
0: Дорогие друзья, я с большим удовольствием приглашаю вас на Всероссийский книжный фестиваль «Рыжий фест» Южноуральскую книжную ярмарку. Она будет проходить в Таганае 17, 18, 19 и 20 сентября. 4 дня мы готовы встречать вас и предлагать самую лучшую книжную продукцию и приглашать на те встречи, которые обязательно станут для вас интересными и запомнятся надолго.
1: Спасибо вам огромное за это интересное интервью. И напомню, что в гостях в студии «Радио 100» была директор Челябинской областной научной библиотеки Наталья Диская.
0: Спасибо вам.
1: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
2: Культурный код на «Радио 100».

0: ЗАС на волне 100. Челябинске почти 4 часа. Далее рубрика «Люкс Тайм», а в ней дуэт Джули Лондон и Грегори Портер. Песня называется «Fly Me to the Moon». А следующий час начнется с новостей. Узнаете о происходящем в регионе.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Врачи готовят к выписке двух девочек, пострадавших в Коркино от удара током. Медики оказали детям всю необходимую помощь. Состояние у юных пациенток стабильное, отметили в Минздраве Челябинской области. Напомню, инцидент произошел на трансформаторной подстанции на улице Лермонтова. Прокуратура города установила, что дети получили свободный доступ на объект. В ПАО «Россети Урал» уже работает специальная комиссия, которая выясняет все обстоятельства. Уголовное дело по статье о халатности находится на контроле прокуратуры. Суд избрал меру пресечения для руководителя одного из подразделений Уральского управления Ростехнадзора. Заседание прошло 27 августа в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Фигуранта заключили под стражу. Он обвиняется в получении взяток на сумму более 5 миллионов рублей. По версии следствия, деньги передавались за содействие при проведении проверок на крупных строящихся объектах в Челябинской и Свердловской областях. Расследование ведет Следственный комитет России. Задержание провели сотрудники регионального управления ФСБ. Туристам станет проще выбирать маршруты по тропам Южного Урала, передает Первообластное информагентство. Главное управление координации развития туризма региона получило право официально определять перечень троп, для прохождения которых обязательно приглашать аттестованных инструкторов-проводников. Это избавит туристов от неопределенности. Никто не окажется на опасном участке без подготовки, а все необходимые требования будут известны еще на этапе планирования. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 градуса тепла. Завтра днем плюс 15. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент, папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
4: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
5: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Майли Сайрус с композицией «Island» звучит на радио 100. Челябинске 16:22. Ну что, друзья, давайте узнаем, какую музыку чаще всего слушают у нас в России. Итоги лета подвел сервис «Кион Музыка». Выбирая героев сезона, редакция использовала фильтр. Они убрали треки, которые были созданы при помощи искусственного интеллекта. Кстати говоря, в топ-100 таких оказалось 70%. И в результате в номинации «Артист лета» победил Баста. Айова стала артисткой лета. Ну а группа «Руки вверх», которая впервые за 14 лет выпустила студийный альбом «Врубай на полную», удостоилась звания «Альбом лета». Вернемся к музыке высшей пробы. У нас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней «Beatles» «Oh, darling».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Ридли Скотт работает над продолжением блокбастера «Чужой завет». Netflix презентовал еще один тизер продолжения «Однажды в Голливуде». Ридли Скотт разрабатывает продолжение фильма «Чужой завет», вышедшего в 2017 году. Об этом британский режиссер рассказал в интервью Los Angeles Times. Подробностей о проекте пока немного. Неизвестны ни сроки производства, ни дата премьеры. Известно, что в центре истории снова окажется андроид Дэвид в исполнении Майкла Фассбендера. По словам Скотта, в начале нового фильма герой попытается создать собственный дивный новый мир. Режиссер отметил, что его интересует тема искусственного интеллекта, который вышел из-под контроля. «Чужой завет» станет продолжением «Прометея», приквела оригинального «Чужого». Фильм получил смешанные отзывы. Сейчас у него 65% положительных рецензий критиков и 55% оценок зрителей на Rotten Tomatoes. При этом история, начатая в «Прометее» и «Завете», до сих пор не получила полноценного продолжения. Зато вселенная «Чужого» продолжает расширяться. Сейчас в работе находится сиквел «Чужого Ромул», а также второй сезон сериала «Чужой Земля». Netflix представил тизер продолжения «Однажды в Голливуде» и заодно раскрыл новое название фильма «Новые злоключения Клиффа Бутта». Ранее проект назывался «Приключения Клиффа Бутта». Кролик-каскадера из оригинального фильма вернулся Брэд Питт, а режиссером на этот раз выступил Дэвид Финчер. Действие развернется в 1977 году, спустя несколько лет после событий первой картины. Клифф Бутт сменит профессию, станет человеком, который помогает звездам и другим влиятельным людям индустрии разбираться с ним. Приятностями. Сценарий написал Квентин Тарантино, снявший оригинальный фильм. Новые злоключения Клиффа Бутта сначала выйдут в кинотеатрах. Мировая премьера состоится 25 ноября в формате IMAX, а 23 декабря фильм станет доступен на Netflix.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
3: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
4: Радио 100.

Брайан Калбертсон, You'll Never Find на радио «Стол» в Челябинске, 16:45. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. Скоро Джастин Тимберлейк в нашем эфире появится со своей композицией «Selfish». Ну а прямо сейчас Black Eyed Peas, There is the Love, где же любовь?

0: Regrets.
1: Robbie Williams, No Regrets на Радио 100. Почти 5 часов вечера в Челябинске. Далее рубрика Lux Time, а в ней Nat King Cole с песней Smile. Ну а сразу после новости о том, что происходит в мире, подготовил выпуск Антон Образцов.
2: Lux Time на Радио 100.

0: World News на радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антон Образцов. Здравствуйте. Полицейские раскрыли схему хищения через внесение в банкоматы поддельных 5-тысячных купюр, которые житель Москвы печатал в своей квартире. Российским банкам нанесен ущерб свыше 100 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По делу задержали 8 подозреваемых. Операцию провели в 5 регионах страны. Возбуждено уголовное дело о краже. Все фигуранты заключены под стражу. Около 93 тысяч человек пострадали от оползня и паводка в Непале, сообщила Международная федерация Красного Креста и Красного полумесяца. Организация объявила сбор 31 миллиона долларов на поддержку гуманитарной миссии. Средства будет получать непальское отделение. За их счет будут оплачивать основные потребности пострадавших. По последним данным, погибли 538 человек. Пропавшими без вести числятся около 1000 человек. Королем Норвегии после смерти Харальда V стал его сын Хокон. Он выбрал себе имя Хокон VIII, говорится в сообщении Королевского дома. Харальд скончался в пятницу в возрасте 89 лет. Согласно процедуре, новый король позже примет присягу в Стортинге, парламенте. Хокону 53 года, его дочь Ингрид стала кронпринцессой Норвегии. Нашествие медуз привело к остановке 2 из 6 реакторов АЭС «Гравлин» во Франции. Рядом с атомной электростанцией, которая находится на берегу Северного моря, оказалось около 200 тонн медуз. Они засорили фильтры систем водозабора, необходимых для охлаждения реакторов. Такое ранее уже происходило. Эксперты заявляли, что рост числа медуз может быть связан с повышением температуры воды из-за изменения климата. О погоде на завтра. В субботу в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью плюс 3 градуса, завтра днем плюс 15. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Правительство Челябинской области объявляет набор в резерв управленческих кадров. Это список лидеров, которые обладают достаточными компетенциями, чтобы в перспективе работать на руководящих должностях в государственных органах и органах местного самоуправления. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте konkursprovmin.gov74.ru. Участниками конкурса могут быть управленцы не старше 50 лет, имеющие опыт руководящей работы в любой сфере деятельности. Прием документов осуществляется с 17 по 28 августа 2026 года по адресу город Челябинск, улица Цвилинга, 27, бокс «Документы на конкурс». Подробная информация о конкурсе на сайтах kadrportal.gov74.ru и konkursprovmin.gov74.ru. Телефоны +7 351 263 27 91, +7 351 263 99 12.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: Кайли Миноук, Red-Blooded Woman на радио 100 в Челябинске, 17:21. Ну что, друзья, давайте заглянем в прогноз погоды, посмотрим, что нам обещают синоптики на выходные. Итак, завтра будет плюс 13, облачно с прояснениями, а в воскресенье пойдет дождь и похолодает до 11 тепла. Обещают нам синоптики в дневные часы. Примерно такая же погода сохранится и в понедельник. Ну что же, кстати говоря, сегодня с утра тоже было достаточно прохладно, но солнце нас спасает, греет изо всех сил, поэтому погода вполне комфортная. Ну а у нас комфортный эфир благодаря хорошей музыке. Джо Дассену прямо сейчас услышим в рубрике «Мировой бестселлер».
1: Мировой бестселлер на радио 100. Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. У автора бестселлера «Лес» Светланы Тюльбашевой выйдет новая книга. Байопик об Оззи Осборне не будет вычурным и эзотерическим. Дом истории и книжный сервис Яндекс.Книги выпустят новую книгу Светланы Тюльбашевой, автора бестселлера «Лес». В мистическом триллере «Проклятая земля» писательница вновь предлагает читателям окунуться в атмосферу региональной прозы и разворачивает действия в загадочной деревушке. По сюжету молодая семья покупает землю в Тверской области, чтобы открыть глэмпинг. А неподалеку стоит заброшенная усадьба, о которой местные предпочитают не говорить. В «Проклятой земле» переплетаются несколько сюжетных линий, современная семейная драма, соединяется с захватывающей мистической историей из прошлого и интернет-расследованием. Получается закрученный хоррор о любви и формах, которые она принимает, говорится в аннотации. Книга доступна по предзаказу с 27 августа, а 2 сентября появится в книжных магазинах и на маркетплейсах. В электронном и аудиоформате она выйдет эксклюзивно в Яндекс.Книгах. «Проклятая земля» – вторая книга Светланы Тюльбашевой. Ее дебютный хоррор «Лес» про двух москвичек, блуждающих по карельским дебрям, стал абсолютным бестселлером издательства «Дом историй». Книга вышла в 2024 году и разошлась тиражом более 100 тысяч экземпляров. Сын Оззи Осборна Джек рассказал о работе над биографическим фильмом о музыканте. По его словам, сценарий уже готов, а авторы сейчас ищут режиссера. Семья уже определилась с актером на роль Оззи, однако пока не раскрывает его имя. Об этом сообщило издание Deadline. Проект Sony Pictures и Polygram Entertainment разрабатывается с 2021 года. Фильм расскажет о жизни фронтмена Black Sabbath и его отношениях с женой Шэрон Осборн. Сценарий написал Ли Холл, известный по фильмам «Билли Эллиот» и «Рокетмен». Джек Осборн подчеркнул, что фильм не должен превращаться в экспериментальное авторское кино. «Мы должны дать фанатам то, чего они хотят. Мы не можем сделать вычурный байопик», — заявил он. По словам Осборна, именно интересы поклонников должны оставаться главным ориентиром при создании картины.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: as long as you are. Баста Раймс и Мэрайя Кэри, I know what you want, я знаю, что ты хочешь. Ну что ж, друзья, я тоже подозреваю, что вы хотите побольше качественной музыки в нашем эфире и наверняка знать, куда бы сходить в эти выходные. Удовлетворим все ваши желания. Музыка у нас звучит только самая лучшая, исключительно хиты. Но в этом часе в эфире будет афиша выходного дня. Для вас ее готовит Софья Дегтярева. Узнаете, что интересного пройдет в Челябинске завтра, куда можно сходить, услышите через несколько минут. Из музыки рубрика «Summertime», в которой Анна Карам.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Встреча с поэтом и джазовый фестиваль. Как провести последние летние выходные в городе? Обширную программу выходного дня традиционно подготовили в публичной библиотеке. Продолжает пресс-секретарь Александра Юсупова.
2: В 10:30 в выставочном зале на третьем этаже начнется мастер-класс для семей с детьми, любимому учителю. Педагог Диана Жижкова поможет нарисовать гуашью открытку для педагога своими руками. Такой подарок хранят годами, потому что он сделан с душой. В 15:00 в главном зале на третьем этаже пройдет творческая встреча «Картографы 2.0». Гость – поэтесса Маргарита Шакирова из Озерска, член Союза писателей России, кандидат филологических наук, автор 5 книг стихов. Поговорим о современной уральской литературе и о том, что настоящие писатели живут среди нас.
1: Для лиц старше 12 лет. В эту субботу в Челябинске завершится юбилейный 25-й джазовый международный фестиваль «Какой удивительный мир». В 5 вечера от улицы Кирова стартует праздничный стрит-парад. А с 17:30 на летней эстраде у главпочтамта джазовый юбилейный концерт. Среди участников – эстрадно-джазовый оркестр детской филармонии, молодежный симфоджаз-оркестр Антона Бугаева, ансамбли «Маэстро аккордеон» и уральский диксилент Игоря Бурко, а также оркестр флейты Челябинска и группа «Лос Компанерас». Мероприятие продлится до 10 вечера, без возрастных ограничений. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Мадонна Лайс Лабонита на волне 100. Почти 6 вечера в Южноуральской столице. Сейчас еще одна талантливая исполнительница в нашем эфире прозвучит. Будет это Нина Симон с композицией «Here Comes the Sun».
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр «Кемма». В Челябинской области увеличили количество ремонтных бригад и техники перед отопительным сезоном. Об этом губернатор Алексей Текслер доложил на заседании Совета полпреда в Уральском федеральном округе Артема Жоги. Количество аварийных бригад в муниципалитетах увеличили с 776 до 1010, численность персонала с 2900 до 4000 человек, техники с 945 до 1500 единиц. Для оперативной помощи в случае аварии подготовлены соглашения со Свердловской и Курганской областями о переброске сил. Сформированы аварийные запасы, передвижные электростанции, генераторы, мобильная подстанция. Дополнительно закупят 5 блочно-модульных котельных и 2 передвижные аварийно-ремонтные мастерские. В эту пятницу и выходные дни сотрудники ГАИ Челябинска перейдут на усиленный режим работы. Рейды направлены на снижение аварийности, выявление нетрезвых водителей, пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства. Инспекторы будут работать вместе с передвижным пунктом медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Он позволит провести процедуру на месте. Проверять водителей будут на оживленных участках дорог. Челябинский кампус школы 21 от Сбера стал третьим резидентом проекта «Культурная столица 2027». Почетную грамоту директору Дмитрию Козленкову вручил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин на празднование дня рождения школы. Глава регионального Минкульта отметил, что проекты «Школы 21» неразрывно связаны с культурой, а сотрудничество со Сбером станет важной частью афиши культурной столицы в следующем году. Ранее почетную грамоту получили бренд «Ботаника» и театральное пространство «Свободы». Амбассадорами культурной столицы 2027 стали Олег Митяев, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Николай Цискоридзе, Евгений Миронов и Алексей Рубин.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде на завтра. В Челябинске в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 3 градуса тепла. Завтра днем плюс 15. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: You don't make me cry на радио 100. В Челябинске 18:14. Ну что, друзья, все, очередная рабочая неделя завершена, с чем я вас, Улидеева, и поздравляю. Впереди только отдых, приятные эмоции, какие-нибудь любимые ваши хобби и, конечно же, огромное количество самых лучших музыкальных композиций на радио 100. Все для вас в этот уикенд. В мировом бестселлере услышим Гилберта О'Салливана «Alone Again», а в кавервилле сейчас Марсело Мангабейра «Everything She Does Is Magic».
1: Кавервилль на радио 100.

0: Maroon 5 с песней «Sugar» на Радио 100. В Челябинске 18.36. Ну что ж, друзья, концерт Kanye West в Петербурге все-таки состоится. Об этом сообщает РБК. Информацию подтвердили в организаторском агентстве Say Agency. Один из представителей заявил, что со стороны организаторов договор подписан, и сейчас они ждут подписания документа от площадки. Концерты должны состояться 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Кстати говоря, еще есть билеты в танцевальный партер, поэтому можете их забронировать. Ну а мы вернемся к музыке высшей пробы в рубрике «Summertime» Родриго Леао с композицией «Роуза» прямо сейчас.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Карл Сантана, I love you much, too much, на волне 100. Почти 7 вечера в Челябинске. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь. Уже-то понедельником. Желаю вам шикарно отдохнуть в этот уикенд. Пусть он будет интересный, запоминающийся. Ну и про музыку высшей пробы тоже не забывайте. В продолжении музыкального вечера на радио 100 услышим дуэт. Это будут Элла Фицджеральд и Луи Армстронг с песней «Summertime».
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. 85 проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры реализуют в Челябинской области. Общая сумма работ – более 3,5 миллиардов рублей. На сегодня завершены работы по 15 проектам в 10 муниципалитетах. Построено и отремонтировано порядка 25 километров инженерных сетей. Работа продолжается еще на 70 объектах. Реализация проектов позволит улучшить качество коммунальных услуг для более чем 1,5 миллиона жителей региона. Губернатор Алексей Текслер на заседании Совета полпреда в Уральском федеральном округе Артема Жоги поставил задачу получить паспорта готовности к отопительному сезону во всех 43 муниципалитетах. В прошлом году их получил 41. Средняя готовность региона к зиме сейчас составляет почти 74%. Это значительно выше, чем в прошлом году. Летне-осенний сезон охоты стартует на Южном Урале 29 августа. В этом году он продлится до конца ноября и охватит более десятка видов птиц и зверей. От утки до лося и косули. Все необходимые разрешения и сроки утверждены в Минэкологии региона. По данным государственного мониторинга, численность охотничьих ресурсов в Челябинской области стабильна. По некоторым видам отмечен рост. Поголовье косули увеличилось на 6,7%, а лося выросло на 8,2%. Министерство экологии призывает охотников соблюдать установленные правила и нормы, чтобы сохранить природное богатство региона для будущих поколений. В Челябинске пройдет традиционный день ходьбы. Массовое спортивное мероприятие популяризирует ходьбу как самый доступный вид физической активности. Участников ждут дистанции 3000 метров в нескольких дисциплинах. Спортивная, скандинавская и оздоровительная ходьба. Соревнования состоятся 12 сентября в городском Бару. Регистрация на массовые старты проводится в этот же день на месте проведения. Участниками могут стать жители и гости региона любого возраста и уровня подготовки. Мероприятие посвящено году единства России. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 градуса тепла. А завтра днем плюс 15. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Рандеву». «Рандеву» на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Бывалые путешественники считают Лаос сосредоточием едва ли не самых красивых мест во всей Азии, а уж в Юго-Восточной наверняка. А лаосцев одними из самых добродушных и гостеприимных людей на планете. Местные жители говорят, что для счастья им нужны всего лишь три составляющих – Будда, рис и манго. По мнению лаосцев, есть только один момент здесь и сейчас, так зачем переживать по пустякам? Столица Лаоса – Вьентьян. Это чуть ли не единственная столица в мире, являющаяся пограничным пунктом. Вьентьян стоит на реке Меконг, другой берег которой является территорией Таиланда. Город немаленький, в нем проживает каждый седьмой гражданин Лаоса. Обилие красных флагов, кумачевый стяг с серпом и молотом, официальный символ правящей с 1975 года Народно-революционной партии, и русская речь сопровождают наших туристов с первых шагов по лаосской земле. На русском говорит чуть ли не каждый второй взрослый. Своеобразный центр Вьентьяна – Тхатлуанг, великая ступа, позолоченное сооружение, наиболее значимый архитектурный памятник лаосской столицы, религиозное строение и национальный символ страны. Рядом знаменитый монумент короля Сетхатхирата, к которому лаосцы приходят для того, чтобы выразить свое почтение духу владыки, успешно защищавшего свою страну от посягательств жадных соседей. И, конечно же, арка Патусай, врата победы. Она воздвигнута в середине прошлого века и посвящена борцам за независимость страны от Франции. Вечер – лучшее время для того, чтобы отправиться на столичную набережную. Закаты на берегу Меконга невероятно красивы, а с наступлением темноты можно побродить по ночному рынку, там же распробовать всю экзотику местной кухни. В Лаосе нет морей, но есть мирового класса курорт, так что обязательно стоит запланировать поездку в Луангпхабанг. Достопримечательности в Луангпхабанге с избытком. Одних храмов здесь более 30. А еще есть Королевский дворец, в котором находится Национальный музей, священный холм Пхуси, Золотой монастырь, водопад Куангси и пещеры Пак-У. В эти пещеры жители окрестных деревень приносили статуи Будды, которым по разным причинам не нашлось места в доме или храме. И теперь порядка 4000 Будд молча взирают на воды Меконга. Настоящий рай на земле – это лаосская провинция Салаван, край потрясающих по красоте гор, водопадов и маленьких деревень, в которых всегда рады туристам. По мнению путешественников, Лаос – это настоящая машина времени. Там ты забываешь, в каком году находишься. Пока весь мир живет, уткнувшись в смартфон, в Лаосе землю пашут на быках, готовят на костре, добывают еду в лесу и слушают, как растет рис.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Россия производит современные виды вооружений в огромных объемах, в то время как запасы Украины и Запада сократились до критического уровня. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, передает РИА Новости. Он также отметил, что никто из западных партнеров не собирается передавать Киеву оставшиеся средства ПВО, поскольку уже отдано все, что можно было отдать. Ранее президент США Дональд Трамп на встрече в овальном кабинете отказал Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем «Патриот». По информации СМИ, глава Белого дома объяснил свое решение нехваткой ракет в самих Соединенных Штатах и их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. Банк России предложил в два раза увеличить лимит выдачи займов наличными для микрофинансовых организаций и в 4 раза для ломбардов. Это следует из опубликованного проекта документа регулятора. Сейчас МФО и ломбарды могут выдать наличными из кассы до 50 тысяч рублей по договору займа. ЦБ предложил увеличить эту сумму до 100 тысяч для микрофинансовых организаций, до 200 тысяч для ломбардов. Ежедневный максимум выдачи наличных из кассы вырастет до 2 миллионов рублей с нынешнего 1 миллиона. Королем Норвегии после смерти Харальда V стал его сын Хокон. Он выбрал себе имя Хокон VIII, говорится в сообщении Королевского дома. Харальд скончался в пятницу в возрасте 89 лет. Согласно процедуре, новый король позже примет присягу в Стортинге, парламенте. Хокону 53 года, его дочь Ингрид стала кронпринцессой Норвегии. Нашествие медуз привело к остановке 2 из 6 реакторов АЭС «Гравлин» во Франции. Рядом с атомной электростанцией, которая находится на берегу Северного моря, оказалось около 200 тонн медуз. Они засорили фильтры систем водозабора, необходимых для охлаждения реакторов. Такое ранее уже происходило. Эксперты заявляли, что рост числа медуз может быть связан с повышением температуры воды из-за изменения климата. О погоде на завтра. В субботу в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью плюс 3 градуса, завтра днем плюс 15. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: «Человек это звучит гордо», — сказал Максим Горький. «Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, — «и совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Валентину Комкову, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Валентина Комкова. За мир и свободу. За жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Валентину Комкову, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Валентина Комкова. За мир и свободу. За жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Сергея Фурму, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Сергей Фурма. За мир и свободу. За жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Сергея Фурму, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Сергей Фурма. За мир и свободу, за жизнь без страха.
0: Выборы 2026.
4: Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

Summertime на радіо 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.